0: Radio Maxi. Τβάι. Τβάι να λιωψυχήτη.
1: Запарятливач, набригам се. Дружба стара не занима ме. Дон слепо.
0: То е Радио Макси. Твои.
2: Твои най-любши хити.
1: Запарятливач, набригам се.